0: А если я люблю с Србином?
1: Нисам.
0: Хочу сад. Хвала ти, Марко.
1: Ко то? Тамо.